голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show.

0: код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитов.

0: izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколадный батончик Сникерс определенные виды 50 или 36,5 граммов 1 евро и 5 центов. С карты ЛАЦ только 89 центов. Протеиновый творожный крем Балтайс определенные виды 300 граммов 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете ЛАЦ.ЛВ.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Lidl v Latviju уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. Сливочное масло 200 грамм, евро 19. Lidl стоит того.
6: Маму, капец бы я раз так долго цифр, лай эпирктос?
7: Ох, кадрейс та бия. Картис нумурс, вардс, терминч, ун кас тик вел не?
6: Ко? Tiešām!
8: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
11: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов, 34,99. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

конце этой недели в Латгале и Селе ожидается дождь. По всей стране будет много облаков. Солнце чаще будет светить в Курземе. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 10-15 градусов. А на юге Латгале температура не превысит плюс 8. В воскресенье ветер ослабнет. Температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплее до 14-19 градусов. Первый день новой недели преимущественно будет без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидается дождь. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.

В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. В том числе планируется повысить плату за длительную парковку. Между тем, кратковременная стоянка может стать бесплатной. Сейчас предлагается повысить стоимость парковки на обычных улицах где-то примерно на 20-30%. Это предложение депутаты объясняют высокой загруженностью парковок. В среднем она составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает даже 96%. В результате автомобили вынуждены долго кружить по близлежащим улицам в поисках свободного места. Кроме того, тарифы на парковку не менялись с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, которая сейчас простирается от границы Весриги до улицы Лачплеша. Ее могут расширить до улицы Брунинеку, а также создать зону А в так называемом тихом центре города. По тому же принципу планируется расширить зоны Б и С. Также рассматривается возможность изменить время работы платных парковок, например, взимать плату и за ночную парковку, а не только с 8 до 20.00 в будни и с 9 до 17 по субботам. Изменения могут затронуть и электромобили, для которых действующие льготы, вероятно, будут сокращены.

0: Производители из Китая в 26-м году сократили цикл разработки машин до 18 месяцев. И пока западные гиганты пыхтят над созданием одной модели по 5 лет, их конкуренты из Китая выдали совершенно другую скорость. Сроки рождения новой машины в Поднебесной сжались до 1,5 лет. Это не просто экономия бюджета. Это фактически технологическая атака на рынок. Секрет такой прыти кроется в кардинально иной логике работы. Производители попросту отказались от бесконечных согласований с поставщиками. Они сами собирают батареи, разрабатывают чипы и пишут софт. Плюс активное использование искусственного интеллекта. Детали и узлы обкатываются в виртуальном пространстве, почти не требуя физических прототипов. Модульные платформы по принципу детского конструктора и круглосуточная работа инженеров по всему миру, когда чертежи передаются как эстафета, довершают картину. Результаты этой стратегии уже на дорогах. К примеру, Leapmotor показали концепт B10 в октябре 2024 года, а через год машина уже колесила по планете. За 16 месяцев компания выкатила 5 разных новинок. Свою лепту внесла и Model 5. Эта модель из глобальной экспансии Chery с самого начала проектировалась под зарубежные рынки. Показательный факт. Всего за 6 недель инженеры адаптировали подвеску, рулевое управление, тормоза и настройки тяги под стандарты Европы. Build Your Dreams — еще один яркий пример. За последние 16 месяцев этот бренд представил на рынок 10 моделей, что на одну позицию больше, чем за весь предыдущий двухлетний период, с начала 23-го по конец 24-го. По мнению экспертов, западным автоконцернам придется срочно наращивать темпы, иначе есть риск навсегда остаться в истории под ярлыком медленных гигантов.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Сергей Литвинов. И «Автоклуб».
1: В какой-то момент автовладелец задумывается, а не пора ли менять щетки стеклоочистителя и какие из них выбрать. К счастью, сегодня в автомагазинах представлено огромное разнообразие моделей. Сегодня рассмотрим

три вопроса. На что стоит ориентироваться при выборе дворников? Внешний вид, конструкцию или цену? Какого-то строгого определенного регламента замена щеток стеклоочистителя на самом деле нет. На необходимость установки новых щеток указывают ухудшение качества очистки стекла. Появляются разводы, полосы и прочие дефекты. Естественно, износ щеток стеклоочистителя напрямую связан с интенсивностью использования. При ежедневных поездках с средней протяженностью в самых обычных условиях щетки редко сохраняют приемлемые кондиции более чем полгода. Как правило, многие водители стараются поставить новые после зимы и в начале осени. Кстати, на некоторых изделиях есть специальный индикатор, который указывает на необходимость этой замены. В обязательном порядке щетки необходимо заменить в случае их механического повреждения или при замене ветрового стекла. Во всех остальных случаях следите за качеством очистки. Если после двух проходов на стекле остаются полосы, разводы, неочищенные участки, при движении щеток по стеклу слышен скрип и другие посторонние звуки, щетки пора менять. На ресурс щеток стеклоочистителя влияет качество резинового материала лезвия, которое непосредственно убирает воду и другие загрязнения с поверхности стекла. Поэтому дольше служит резиновый материал с добавлением силикона, сочетающий отличные характеристики эластичности и износоустойчивости. Важны также каркас и прижимные пружины, которые должны быть устойчивыми к коррозии и нагрузкам. Наиболее бюджетный вариант – каркасные модели. Они отличаются большим размером, повышенным уровнем шума и менее привлекательны внешне. А зимой, к сожалению, они склонны к обледенению, что снижает их эластичность и эффективность очистки. Бескаркасные дворники более компактные, легкие и обладают лучшей аэродинамикой. Они выглядят эстетичнее, часто превосходят каркасные по качеству работы и устойчивости к обмерзанию, но и стоят дороже. Гибридные модели сочетают элементы каркасных и бескаркасных конструкций. Упрощенный каркас скрыт под пластиковым кожухом, что обеспечивает высокую аэродинамичность. Гибридные дворники обеспечивают плотное прилегание к стеклу и демонстрируют улучшенные характеристики, но их цена самая высокая. Из всех вышеперечисленных моделей бескаркасные можно считать оптимальным выбором, так как они универсальны, имеют среднюю цену и хорошие эксплуатационные характеристики. Они меньше ограничивают обзор, хорошо прилегают к стеклу на скорости и меньше подвержены проблемам в зимний период.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

При подключении телефона к мультимедийной системе арендованной машины не стоит расслабляться. Сегодня мы поговорим, почему опасно подключать смартфон к арендованной машине. Прямой угрозы, что устройство сразу похитит пароли или ваши деньги, нет. А вот доступ к контактам, журналу звонков, имени владельца и даже сообщениям система вполне может получить. К тому же часть этой информации рискует остаться в памяти авто после возврата. Многие автомобили, как выяснилось, весьма настойчиво выпрашивают доступ к телефонной книге сразу при подключении. Причина формально простая – удобство. На экране отображаются имена звонящих, да и отвечать на вызов с руки проще. Правда, за такие удобства водителям можно и поплатиться. Особенно, когда в машине после них окажутся совершенно незнакомые им люди. Самый простой выход – использовать разъем только для зарядки, категорически запретив любой доступ к данным. Если же музыка нужна по Bluetooth, лучше сразу заблокировать все разрешения на звонки, сообщения и историю вызовов. Для навигации разумнее закрепить телефон на держателе, чем сохранять маршруты в штатной системе автомобиля, где их увидят другие. Стоит также не забывать удалить свое устройство из памяти машины после завершения аренды. Хорошо бы и смартфону забыть об арендованном авто, удалить его из списка Bluetooth сопряжений. Если мультимедиа позволяет сбросить личные настройки до заводских, грех этим не воспользоваться. Ведь основная угроза вовсе не в том, что автомобиль взломает гаджет, а в том, что владелец сам разрешит скопировать свою личную информацию.

Весной автовладельцам не стоит откладывать диагностику подвески, так как зимняя эксплуатация дает о себе знать. Главные кандидаты на замену – стойки стабилизатора. На латвийских дорогах они выхаживают в среднем 40-50 тысяч километров. Но если ездить агрессивно, да еще с учетом постоянных перепадов температур, менять их приходится уже через 20-30 тысяч. На втором месте по частоте поломок – амортизаторы. Зимой они работают в условиях холода, а весну встречают резкими перепадами температур. В итоге уплотнение теряет эластичность, появляются микротрещины, а затем и утечка масла. Весной ситуация усугубляется. Вода и реагенты, смешанные с разбитым асфальтом, добивают эти детали. Обычный въезд в яму на скорости передает резкий удар на соседние элементы подвески, что только ускоряет их износ. Третье место в нашем антирейтинге занимают сайлент-блоки. Из-за циклов замерзания и оттаивания резина разрушается изнутри. Не стоит ограничиваться заменой одной сломанной детали. Лучше делать полную проверку подвески, это убережет от серьезных аварий и куда более дорогих ремонтов позже.

0: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченая колбаса салями «Даню» 1 килограмм от «Форэверс» 4 евро и 79 центов. Сыр «Тилзит» 1 килограмм от «Валью» 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт «Лакто» определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Максима.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Кастину Кай. Выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Кастину Кай. Предложение действует в магазинах Кастину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Манай Латвией ир витамином богата дзервеню гарша он салда медус смаржа. Мана Латвия манс лапнумс.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.

конце этой недели в Латгале и Селе ожидается дождь. По всей стране будет много облаков. Солнце чаще будет светить в Курземе. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 10-15 градусов. А на юге Латгале температура не превысит плюс 8. В воскресенье ветер ослабнет. Температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплее до 14-19 градусов. Первый день новой недели преимущественно будет без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидается дождь. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.

0: Среда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
1: Автостопом.
2: Включи среду на полную мощность.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
0: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
0: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в Топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.

Иногда так бывает, что одна строчка в правилах способна превратить спокойную парковку в юридический квест, что и произошло в Латвии. В Латвии возникла путаница вокруг того, нужно ли водителям по-прежнему размещать разрешение на парковку за лобовым стеклом своего автомобиля. Поводом стали изменения в правилах дорожного движения, связанные с использованием дополнительной таблички номер 849. Из формулировок убрали уточнение про физическое размещение разрешений, и это вызвало волну трактовок. От «все отменили» до «ничего не изменилось». На самом деле обязанность размещать разрешение на видном месте по-прежнему действует. Но из-за изменений действительно возникла правовая неясность. Ситуация особенно чувствительна для жителей многоквартирных домов, где дворы закрыты для посторонних автомобилей. Раньше контроль был прост. Нет пропуска на стекле или под стеклом, значит, можно вызывать муниципальную полицию. Теперь же, по мнению некоторых, проверка стала сложнее, потому что формально правило в таком виде не было явно прописано. Также выяснилось, что у контролирующих служб нет единой базы разрешений по конкретным домам, что дополнительно усложняет такую проверку. На фоне споров ведомство уже подало в Сейм поправки к закону о дорожном движении, чтобы прямо закрепить обязанность размещать разрешение на парковку на видном месте, обычно за лобовым стеклом. В министерстве подчеркивают, речь не о новых ограничениях, а об уточнении старых правил. И сама логика остается прежней. Если у водителя есть право пользоваться парковкой, оно должно быть легко проверяемым. Пока депутаты уточняют формулировки, водителям совет простой. Разрешение лучше все-таки держать под стеклом. Потому что в правилах, как и на дороге, видимость иногда важнее интерпретации.

Volkswagen объявил о введении дополнительной платы за доступ к полной мощности своих автомобилей ID.3 Pro и ID.3 Pro S. Чтобы активировать все 228 лошадиных сил своего автомобиля, за это необходимо платить 16,5 фунтов стерлингов в месяц. В британском конфигураторе Volkswagen все выглядит прилично. Обе модели ID.4 и ID.5 значатся с показателем в 150 кВт, 201 лошадиная сила. Мелочь, но неприятная. Под описание затесался мелкий шрифт, из которого следует, что настоящие 228 лошадиных сил, 170 кВт, удовольствие не бесплатное. За полную заводскую отдачу автопроизводитель просит либо ежемесячные 16,5 фунтов стерлингов, либо единоразовую выплату в 649 фунтов. Правда, при ежемесячной подписке есть нюанс. В случае продажи машины мощность обратно понизят. По сути, Volkswagen не стал пионером в этой практике. Мы уже рассказывали, что Polestar, Tesla и Volvo уже не раз предлагали водителям распаковать дополнительные лошадиные силы за отдельную плату. Так что схема не нова, хотя у многих вызывает вопросы.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1, Гран-при Майами, любопытная статистика и итоги Гран-при. Этот этап мы ждали 5 нескончаемых недель. Квалификацию к спринту и спринт выиграл действующий чемпион Ландо Норрис. А пол на старте Гран-при третий подряд завоевал набирающий уверенность лидер чемпионата Кими Антонелли. Парню всего лишь 19 лет, а первый ряд с ним разделил Макс Ферстаппен, в этом году который не стартовал выше 8 места. В истории команды Mercedes 3 пола подряд смогли завоевать только 5 гонщиков. И вот к ним присоединился теперь и этот юный финн. Второе место в квалификации – лучший результат Макса Ферстаппена в этом сезоне. Машина с силовой установкой Red Bull Ford впервые стартовала

стартовала с первого ряда. Третье место в квалификации – лучший результат Шарля Леклера в этом сезоне. Четвертое место в квалификации – лучший результат Ланда Норриса в этом сезоне. Пятое место в квалификации – худший результат Джорджа Рассела в этом сезоне, но повторение его лучшего результата на трассе в Майами. Льюис Хэмилтон во втором гран-при подряд квалифицировался шестым. Седьмое место в квалификации – худший результат Оскара Пиастри в этом сезоне. Теперь о гонке. Выиграв гран-при Майами, Кими Антонелли одержал третью победу в карьере. Третью подряд в этом сезоне. Итальянец стал третьим гонщиком истории, который смог одержать первые три победы подряд. Этого достигли также Дэймон Хилл в далеком 93-м году и Мика Хакинен 97-98. Кими Антонелли стал первым пилотом в истории, кто одержал три первых для себя победы подряд при старте с трех своих первых полов подряд. Антонелли увеличил преимущество над Джорджем Расселом в личном зачете до 20 очков. В Майами Антонелли заработал 250-е очко за карьеру и превзошел рубеж 100 кругов лидирования. Финишировав вторым, Ландо Норрис добился лучшего результата в этом сезоне, повторив свой прошлогодний результат на этой трассе. Подиум в Майами 45-й в карьере британца. Третье место принесло Оскару Пиастри, второй подиум в этом сезоне и 28-й в карьере. Во второй гонке подряд Джордж Рассел финишировал четвертым. Пятое место Максвана – его лучший результат в этом сезоне. Гран-при Майами – 200-я гонка, в которой голландец заработал очки. Льюис Хэмилтон четвертый раз в последние 5 лет финишировал в Майами шестым. В своем 30-м гран-при Франко Колапинто финишировал седьмым, добившись лучшего результата в карьере. После своего штрафа Шарль Леклер оказался на финише восьмым, а два пилота Уильямс замкнули призовую десятку. Карл Сайнс 9-й, 10-й Алекс Албон. Также впервые в этом году обе машины Aston Martin финишировали в гонке. В своем юбилейном 250-м гран-при Вальтери Боттас за рулем Кадиллак финишировал последним с отставанием в 2 круга от лидера. Следующий этап состоится 24 мая в Канаде на трассе Монреаль.

Многие вещи, которые мы привыкли оставлять в салоне своего автомобиля при высокой температуре воздуха, становятся источником реальной угрозы. Все дело в том, что закрытая машина на солнце быстро превращается в печку. Воздух внутри прогревается до 60-70 градусов, а на приборной панели может быть и все 80. Самый простой и распространенный пример – аэрозольные баллончики. Дезодоранты, освежители воздуха или лак для волос под давлением. При сильном перегреве корпус может лопнуть, а газ вырваться наружу, что иногда приводит к пожару. Примерно то же самое касается газовых зажигалок, которые лежат в бардачке или на солнце. Газированные напитки в пластиковой таре тоже не стоит оставлять в салоне надолго. Углекислый газ расширяется в тепле. Бутылка вздувается и может тоже взорваться. Помимо липкого беспорядка, струя под давлением способна повредить обшивку или электронику. Особую осторожность стоит проявлять с гаджетами. Телефон, планшет или электронная книга на жаре не только быстро теряют заряд и выходят из строя. Литий-ионный аккумулятор при перегреве способен вздуться, потечь, а то и загореться. Powerbank. При экстремальном нагреве внутри них могут разрушаться сепараторы между электродами, что приводит к короткому замыканию и возгоранию. Даже если взрыва не случится, устройство, скорее всего, выйдет из строя навсегда. Что касается еды, молочка, мясо, колбаса может вызвать серьезное отравление, если ее случайно съесть. Пара часов в жару превращает обед в токсичную массу, даже если она на вид нормальная.

Последнее исследование автоклуб протяженностью год показало, подавляющее большинство латвийских автовладельцев рассматривают вождение как форму терапии. В насыщенном ритме современной жизни среди непрерывного потока информации и многозначности автомобиль перестает быть просто утилитарным средством передвижения. Сегодня это мобильная капсула спокойствия, пространство для детокса и, как выясняется, один из самых доступных инструментов психологической разгрузки. Наше исследование показало, подавляющее большинство латвийцев рассматривают вождение как форму терапии. Для 75% водителей время за рулем – это легальный способ перезагрузиться, прожить накопившийся гнев или усталость и отгородиться от внешнего шума. С психологической точки зрения, дорога домой – это буферная зона, позволяющая человеку сменить социальную роль с сотрудника на семьянина. 48% респондентов прямо заявляют, что процесс вождения помогает им сместить фокус семейных или рабочих проблем, что критически снижает общий градус внутреннего напряжения. Еще 27% превратили эту паузу в осознанный ежедневный ритуал. Именно по пути домой они успевают прожить стресс прошедшего дня. Так в чем кроется терапевтический эффект? Наш опрос выявил несколько ключевых триггеров успокоения, и мы хотим об этом вам рассказать. Удовольствие от управления послушной техникой – 35%. Возвращают человеку утраченное за день чувство контроля. Ощущение личной крепости – 18%. Возможность не делить пространство с посторонними. Концентрация на понятном процессе – 16%. Монотонность дороги отлично помогает при тревожности. Единоличное принятие решений – 11%. Возможность ни с кем не советоваться и действовать по своему усмотрению. Интересно, что лишь 5% наших опрошенных относятся к вождению как к скучной рутине. Одушевление металла от бытовой техники до настоящего друга. Только 15% латвийцев относятся к машине прагматично, считая ее обычной бытовой техникой для перемещения из точки А в точку Б. Для 44% это надежный друг, причем с возрастом респондентов эта эмоциональная привязанность только крепнет. Уровень персонификации достигает удивительных масштабов. Психика человека склонна очеловечивать то, от чего зависит его безопасность и комфорт. Так, 24% автовладельцев дают своей машине имя или наделяют ее четким характером. Примечательно, что зумеры, это 18-24 года, люди делают это чаще других, 29%. Благодарят машину вслух или подбадривают ее 28% автомобилистов. Причем эта привычка особенно сильна у старшего поколения, 33%. А 11% водителей не покидают салон без ритуального похлопывания по рулю или приборной панели после долгой поездки. Продолжим после паузы.

Сегодня мы говорим про терапию на колесах. Почему автомобиль стал идеальным местом для перезагрузки? Часть вторая. По последним данным нашего опроса, для того, чтобы поездка сработала как антистресс, водители выстраивают собственный сценарий комфорта. Для 18% салон автомобиля – это зона осознанного диджитал-детокса. Отдельный пласт культуры – это акустический комфорт. 53% водителей заранее, еще до старта двигателя, скрупулезно подбирают музыку или подкасты. Для 15% опрошенных – возможность слушать любимый контент без наушников и на любой громкости – это главный элемент автотерапии. У поколения зумеров эта звуковая свобода взлетает на второе место по важности – 22%, уступая лишь самому факту управления автомобилем. Более того, 13% водителей превращают салон в сцену, устраивая сольные концерты и используя руль в качестве барабана. Среди зумеров таких солистов 19%. Теперь, что касается пробок и ремонтов, чего хватает, особенно в Риге. Даже стрессовые факторы водители начали превращать в игру. 30% опрошенных коротают время, разглядывая соседей по потоку и придумывая истории об их жизнях. А 19% достигли такого уровня дзена, что дорожные заторы больше не вызывают у них никаких эмоций. Тем не менее, 63% признают, что городской рваный ритм с постоянным торможением и разгоном – это самый выматывающий фактор. Для водителей старше 50 лет эта цифра достигает 70%. Теперь поговорим про отношение к заботе об автомобиле. Это также делится на психологические архетипы. Разумные прагматики – 44%. Снижают тревожность строгим следованием регламенту ТО. Гаражные романтики – 14%. Предпочитают чинить все сами, медитируя под капотом. Среди молодежи до 25 лет таких четверть – 24%. Сторонники делегирования – 18%. Их тоже немало. Предпочитают не вникать в детали, доверяя процесс профессионалам. 23% среди женщин и 14% среди мужчин. Здесь все логично. Но на чем латвийцы точно не готовы экономить, даже в условиях ограниченного бюджета, так это на эстетике. 36% латвийцев откажутся от мойки и внешнего лоска в самую последнюю очередь. Грязный кузов сегодня считается как социально неприемлемое явление, которое наносит удар по имиджу владельца. Автомобиль в Латвии в 26-м году это гораздо больше, чем статус или мобильность. И действительно заметно, что автолюбители в Латвии искренне привязаны к своим машинам, потому что за рулем они чувствуют себя спокойно. Настоящий друг проверяется километрами дорог. И, судя по итогам нашего опроса, в ответ на эту лояльность наши водители готовы платить своим машинам тем же заботой, искренними словами благодарности и качественным обслуживанием. Автоклуб.

0: Масленшем, экспертами банка Luminor и бюро кредитной информации. Каждый вторник после 8 утра и в повторе по субботам в 12:00. Поговорим о том, как не попасться на лапы мошенников, защитить себя и свои деньги в современном мире.
1: Год мошенников и рубрика по вторникам с повторами по субботам. Сегодня вторник, сегодня наши гости в студии. Это Элвис Стразович, как обычно. Привет, Элвис.
2: Лабрейт, лабрейт.

0: Kultāvē, ne? Nu, tā kā kaut kāds aizdoms bija čalim, bet viņš vienkārši ignorēja un deva vaļā. Viss kārtībā.
1: Tam už vēl drugie mozgi robota.
0: Jā, tieši tā, tur vairs loģika
2: baigi nespēja. A baig, у нас nespēc. Давно рубрика стала 18+, я что-то не понимаю. В какой момент это началось? Ладно, ну слушайте, мы говорим действительно о романтическом мошенничестве, и тут без этого никуда, без таких разговоров. Убирайте детей от радиоприемников, что делать? Но или наоборот, объясняйте им. К сожалению, в нашем очень часто в наше время случается, да, что хотят познакомиться. Как правило, я наблюдаю такую же картину в разных пабликах в интернете, там Facebook, например, возьмем, да, где как только, знаешь, какая-то, в какой-то группе девушка говорит, я тут новенькая в этой группе, а неплохо бы, там уже сразу люди реагируют. Сразу же все в комментах пишут, ну что, а почем сейчас крипта, да, то есть, ну как правило, да, то есть, когда какая-то девушка сама хочет познакомиться, происходит так, и ты ей пишешь такой, ну давай познакомимся. Она говорит, ой, я тут новенькая в группе, хотелось бы тут узнать вас поближе. Ну и начинают ей писать, она начинает предлагать им на каких-то криптобиржах заработать. И все уже это выкупили давно, все уже с этого ржут. Но вот из 50 комментов, которые пишут, ну что там с криптой, ну что, ну очередной бот. Один напишет, ну ты красивая, давай, ну давай попробуем спишемся. Все равно один какой-то находится. Ну как же? И бесполезно, даже мы, даже после нашего выпуска, даже можем мы долго здесь говорить, но и смеяться над этими всеми ситуациями. Но рано или поздно все равно кто-то из наших, в кругу наших знакомых попадется.
0: Вакар бей, венс я поставил с Фейсбука, как виним донс узрексты. Он таз, чао, цик илгтес, манс фанс. Он считал, ну кад лайк, лаусос музык. Изгибает это вепозитес, вал кауко, ка тев тур сауцу, что пак дон. Тума каймень uz dzīvo, reāli. Jā, un es gribētu iepazīt vairāk un vēl kaut ko. Viņš saka, nu, vai mēs varētu pāriet uz Telegram vai viņš, ko tu runā? Tu man kaimiņos te pat dzīvo. Jā, bet Telegramā sarakstīties būs drošāk vēl kaut ko. Viņš saka, kas tu esi pilnīgs idiots? Tas vispār ignorē. Viņš tur arī visticamāk vai nu bots vai nu kas, bet...
2: Nu, a možete don... Nu, kas...
0: Jā, īstais dons, jā.
2: Ну, может быть, ему дальше так скучно стало. Говорит, давай по соседям быстро. Я не знаю, он же на Евровидении не собирается в этом году. Но, может, есть свободное время появилось.
0: Но это вряд ли. Ну, правильно, стас, весь скрапшинс, пусть там айзет за шеем той фану картаем, кури яперк. Lai varētu ziņu tur koncertiem tikt un vēl viss kaut kas. Mēs vienmēr viņiem pēc tam sarakstam viskā, bet man jau ir fankarta. Nē, nē, nē, tā fankarta vecā, tagad, lai tiktu, vajag jaunu fankartu.
2: A što za fankarta? Это ты типа покупаешь какой-то...
0: Jā, jā, tu
2: no, maks... Nu, она не настоящая, да? Или...
0: Nē, nē, protams, viņa atsūt kaut bildīti, tā Photoshop uztaisīt tādā. Bet, nu, drīzumā jau mākslīgais intelekts būs un viss būs daudz kvalitatīvāks.
2: Nu, da.
0: Jā.
2: Ой-ой-ой, что ж, опасно все это.
0: Jā, ну вы версаетесь полиция, а вемар пārbaudите, ко jūs sarakstāties, un nekad neskaitiet svešiniekiem naudu internetā, lai cik jūs viņā būtu samīlējušies, vai kur nu vēl kaut kādu skailu foto vai kameras priekšā, tur atkānāties, atcerieties, ka tā arī ir valūta. Un pat, ja jūs tur viņam, nu, uz viņu šantāžām nereaģēsiet, viņš jau tāpat paņems jūs tos video un bildes, un ir liela iespēja, ka viņš kaut kur darknetā viņas pārdos un pelnīs ar to naudu. Tā kā,
2: то есть твои контакты, информацию о тебе тоже, да?
0: Она... Tas jā, tas, protams, databāze arī nonāks visu tavu informāciju, ka tu esi tāds, kurš var uzķerties, bet es domāju, vairāk tavu kailfoto un tās lietas arī pēc tam darknetā kāds var pārdot, tā kā iespējams, ka jūs tur jau ceļojat. Tāpēc, nu, nedodiet bez maksas, nepārbaudot cilvēku. Nē, nu, arī vispār es internetā neiesaku arī saviem sievām, vīriem un draugiem, māsām. Ne, māsu, ko es runāju? Draudzene, nesūtiet nekādas kailfoto vēl kaut ko. Nu, tās digitālā pasaule, nu, ja tas nonāk digitālajā pasaulē, ļoti liela iespēja, ka tas kļūs publisks kaut kādā brīdī.
2: Nu, no, a s drugoj strany, čem kruči razvīvājas, tas visiem udobnie potom būt govorīt, što tas visu sgenerīru. Это не мое.
0: Арī факт, я.
2: Ну, по крайней мере, да. Это пока что. У меня пока что работает. Ладно. Я просто все... Я понимаю, я провожу параллель, да, с различными другими видами мошенничества. И, в принципе, источник, ну, вот, один и тот же. Первое, что вызвать эмоцию, да, и схема та же, в принципе. Вызвать какую-то эмоцию, ввести в какое-то легкое заблуждение. Будь то, знаешь, продажа чего-то ценного для тебя. Они подбирают к себе лазейку. Да, если первый раз ты посмеялся, что ага, девушка мне тут пишет, да, конечно, тут что-нибудь разводится. В следующий раз тебе там предлагают купить что-то, да, и ты такой, блин, а я же как раз-таки это искал. Или ты хочешь сам купить, ищешь что-то, и типа объявление начинает тебя... В третий раз еще что-то, со всех сторон идет вот этот вот цифровой обман. Как

0: Вот, может быть, есть еще какие-то красные флаги для всех этих ситуаций? Или...
1: Ir viens pamatīgs sarkanais karoks, un to cilvēkiem dzīvē arī vajadzētu piekopt. Ir tāda lieta kā love bombings, jeb mīlestības bombardēšana. Un tas ir tas, ko piekop šie te krāpnieki. Viņi tev visu laiku bombardē ar mīlestību, par to, cik tu esi skaist, un mums būs tik skaist nākot, un es esmu tā iemīlējies tevī. Un šīs ir ne tikai digitālajā vidē, bet pavērojot savus draugus arī radus, kur cilvēki ļoti ātri iemīlās un ir nenormāli daudz uzmanības no otras puses, un viņš visu laiku viņu tur apber ar ziedēm un dāvanām vispārējo. Esiet ļoti, ļoti uzmanīgi ar to un pievērsiet uzmanību, jo nekad tā normālās attiecības neveidojās ar mīlestības bombardēšanu. Tur kaut kas visticamāk ir slikti, un tai pusē, kur bombardē šo mīlestību, viņa grib iegūt kaut kādu labumu. Jo man pietiekam daudz stāstu arī dzīvē ir, kur meitenes, viņas nobombardē šo te mīlestību un iegūst nu, viņu tā kā mīlestību un pēc tam viņas apzog. Un ir tādi čaļi pietiekam daudz Latvijā, kuri iztīri pēc tam dzīvokļus. Nu, pilnīgākie kaut kādi sociopāti, kuri vienkārši ir gatavi pilnībā iznīcināt otram dzīvi. Un viņi ir vislabākie mīlnieki vienkārši pasaulē. Viņi izdarīs, viņi nesās uz rokām reāli to meiteni. Un no tam jābūt milzīgam sarkanam karogam, ja kaut kas tāds sāk notikt jūsu dzīvē.
0: Слушай, а есть ли какая-то, ну, приблизительная статистика, кто чаще попадается на романтические вот эти уловки мошенников?
1: Vai grūti, kā jau mēs tam arī runājām, tad grūti vispār jebkāda statistika. Man ir kaut kādas aplēses pēc citu valstu pieredzes, ka mums varētu būt ap 1,5 miljonu izkrāpts Latvijā ar romantisko krāpšanu, jo par tām vienkārši nekur neziņo, un tāpēc mēs neko nezinām par tām krāpšanām, bet ir citās valstīs apkopot, un ja mēs tā kā ekstrapolējam uz savu valsti, vienkārši paņemam uz to iedzīvotāju skaitu, tam tai būtu vajadzētu būt tai summai, ko mums izkrāp pārsvarā. Uz vienu cilvēku aptuveni 4000 dolāru, tas ir ASV tāda vidējā statistika, tagad varētu būt bišķi augusi. Vai kaut kāds dzimums ir biežāk? Nu, visticamāk, sievietes, jā. Sievietes ir ievainojamāks, jo viņiem arī tie algoritmi ir tādi, ka viņi meklē šķirtenes virs 40, tas ir tā klasiskā grupa. Un tas, kas man raksta arī visbiežāk, tās lielākās summas arī ir sievietēm. Čaļiem tur tā, zin, viņi tur kaut ko papauzē, kameras priekšā, viņi pēc tam nobluķē un neko baigi daudz neizkrāp. Varbūt viņi kaut kāds dažas 10 vai 100 tur pārskaitām online porno aktrisēm, kuras tur...
0: Анджелина Джоули.
1: Я вайс славнība.
0: Не тут не хватает, Брэд Питт писал, я помню, что одной там бабушке.
1: Viņas pāris ņem porno aktrisi, tāpēc, ka sākumā viņas tur ir apģērbtas, un pēc tamā laika tu sāc ņem skaitīt nav, tu viņas tur atkailinās. Bet tās summas tur nav lielas, ko tur skaita, varbūt 100, 200 kaut kādi dolāri, bet tad, kad ir tā iemīlēšanās, un tie ano karavīri, tie ir tūkstošiem.
0: Ну, давай про солдата напомним еще раз. Это был случай, мы о нем говорили уже в прошлый раз. Можно еще раз рассказать очень быстро. Это солдат, который где-то воюет в Дальнем Востоке.
2: Да, но это не обязательно только солдат. Это будет какая-то профессия, где человек отдаленно, например, на корабле, на автосъегу, в стации, в космосе.
0: Один даже в космосе, кстати, космонавт был случай, когда писал.
2: Будет где-то отдаленно, на работе, которая хорошо зарабатывает, оплачивается.
0: И говорит...
2: И будут какие-то... Есть возможность сделать что-то не для всех известное, значит, какие-то...
1: инсайдер информация.
0: Инсайдерская информация. Есть какая-то тайна, что которую там, тебя приобщают.
2: Да. И что-то может случиться, и там, чтобы все это дальше.
0: Он сначала переписка, какая-то влюбленность.
1: Лавбомбинг,
2: Но это тоже надо понять, что это довольно длительно. С того момента, как начинается переписка, до того момента, когда спрашивают деньги, это месяцы.
0: Месяцы,
2: и
0: да.
2: То, что... делается, это то, что мошенник приготавливает эту персону для того, чтобы дальше выманивать эти деньги. они уже изначально там рассказывают якобы про свою работу, там говорят, что может быть разные проблемы, и тогда месяц ничего про это не говорят, и потом уже рассказывают, о, такая ситуация случилась, и сначала просто как бы рассказывают, и уже вводя в такую стадию, где этот человек сам хочет помочь.
0: Помочь, да. Например, чтобы мне у меня сейчас тут военный конфликт и может случиться со мной что-то плохое,
2: да, он говорит,
0: чтобы мне отсюда выйти, мне нужны деньги.
2: Я уже так пробовала и это пробовала, я даже не знаю, что мне теперь делать.
0: Издалека
2: не беспокойся, я как-то разберусь об этой, эту ситуацию, я найду какое-то решение.
0: Предлагать.
2: И она уже, да, потому что это ее любимый. Ой, ну там только 1000, ну знаешь, я тебе могу дать. Он такой, ты мне не будешь просто так давать, это будет займ, я обещаю, я тебе отдам, и я тебе отдам с процентами за то, что ты мне можешь помочь, и как бы в таком виде это будет происходить. Поэтому это не просто так, что, о, перечисли мне деньги, и человек такой, да, вот, пожалуйста.
0: Серьезный,
2: да?
0: Процесс, серьезная обработка. В этот момент этот же мошенник сидит, у него на связи в течение этого месяца еще примерно 15 человек, 15 девушек, которых он также, женщин, точнее, да, будем уже так, в возрасте будет выбирать.
2: И что тоже интересно, что во всем этом процессе человек всегда чем-то занят.
0: Да.
2: В смысле, если, например, это военный, которого надо пустить в отпуск, тогда на электронную почту все время приходят там генерал Ано пишет, о, мы получили вашу заявку, пожалуйста, заполните эту форму. Когда эта форма заполнена, приходит email еще с другого какого-то там, я не знаю.
0: То есть до того момента, то есть они максимально в тебя пытаются вовлекаться.
2: Да, и все время параллельно, она расписывает, пишет с этим человеком, и параллельно по этой истории, которая идет, приходят разные имейлы, там спрашивают что-то делать, еще какие-то комиссии оплачивать, какие-то анкеты заполнять. Все время надо что-то делать параллельно этой переписке, все время какие-то
0: действия. Чтобы она не отвлекалась, да, чтобы она не включилась в какой-то момент.
2: Да.
0: Мозг, да, и критическое мышление, которое скажет, стоп, подожди, что ты делаешь, это же развод. Ребят, да.
1: Un jāreicinās, ka ja cilvēks pēkšņi tiek nodalīts no ģimenes, pēkšņi pazūdījums kontakts ar viņu, viņš ir iemīlējies internetā vēl kaut ko, tas ir milzīgs sarkanais karogs, kaut kas nav labi, ja cilvēks pēkšņi atsašanās jums, no jums, jo tas ir pirmais, ko šis te krātnieks gribēs izdarīt, nodalīt šo cilvēku no visas iespējamās palīdzības, lai neviens viņam nevar palīdzēt, lai viņš ir viņu vienīgā
0: uzticības. Чтобы никто не мог вправить мозги ему, вот так назовем это прямо.
2: Я читал, как раз там было одна криминологи, она написала именно расследование сделала с этим романтическим случаем. И это даже не так, что сразу они просят какие-то связи прекратить с родственниками. Сначала они даже рассказывают, да, что там есть любовь и так далее. И когда родственники понимают, что что-то не так, тогда эту же самую информацию мошенник использует. Он говорит, твои родственники просто не понимают.
0: Меня, да.
2: Он не говорит сразу, выбирай. Он не говорит, выбирай. Это просто со временем так медленно происходит. Изначально не говорит, только не рассказывай никому. Нет, в романтическом мошенничестве это просто органически со временем. Конечно, это их цель, но это не происходит так, что сразу не разговаривают там ни с кем, нет, они говорят, ой, твои родственники там будут рады, что ты наконец-то там нашел кого-то.
1: Un, starp citu, interesanti, kur viņi raksta. Protams, sociālajā tīklā, tur dažreiz viņi WhatsApp atraksta vēl kaut ko. Man pēdējais, pirms divām dienām, man uzrakstīja Microsoft Teams. Jā, es tagad sarakstos ar vienu meiču Microsoft Teams, kas man likās, what, ko tā arī var?
0: Смотри еще. Вспомнит еще какие-нибудь способы, мессенджеры всевозможные. Ладно, что, друзья, нам не хватит, наверное, дня, чтобы об этом говорить, потому что очень действительно серьезная тема, романтическое мошенничество, оно о нем мало известно, потому что оно не публичное. Слишком не публичное, но, тем не менее, очень опасное. Люди, как мы сейчас уже говорили об этом, готовы на все ради любви и продать квартиры, все свое имущество, занять денег, отдать все мошенникам, как выясняется потом, и это очень серьезный удар, к сожалению, который многие люди не переносят. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своим родственникам. И сами будьте бдительны, конечно же. К тому же, Банк Luminor напоминает, что мгновенно разбогатеть, инвестировать, влюбиться, да, как мы выяснили, и выиграть 1000 евро, это, скорее всего, мошенничество. Банк никогда не просит раскрывать данные онлайн-банкинга или карты, включая пин-коды своих

0: сообщениях. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, напоминает банк Luminor, берегите свои деньги. Также в бизнесе можно и важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях. И просроченные платежи или плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредитная информация Sberbus представляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Прежде чем доверять, проверьте на kib.lv. Ну и будьте бдительны, слушайте рубрику «Код мошенников» по вторникам, с повторами по субботам. Если часто ты слышишь в субботу, значит, это повтор, актуальный выпуск в следующий вторник в 8 утра на Топ-радио. Ребят, спасибо.
1: Это был «Код мошенника».
2: Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу «Топ-радио».

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: 80-летний дед?
5: Ты думаешь,
4: я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное
5: вижу.
4: Окончание и дикция.
5: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
4: Привет! Тащи деда!
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
6: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
7: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
8: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка определенные виды. 300 граммов – 3 евро и 99 центов. Докторская колбаса Астоиндесмитого году – вареная. 1 килограмм от Фореверс – 4 евро и 49 центов. Сметана Валмьера – 15, 20 или 25% – 450 граммов – 1 евро и 39 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
10: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
11: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становится все хитрее, придумывая новые схемы.
12: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенников. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
11: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитов.

0: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Pusļodošķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Ветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду «Доктора Клоуна». Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги «Доктору Клоуну» быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 9020 3999. Ищи красные носы в магазинах «Риме».

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унитипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унитипс АБЦ.
3: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
1: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
2: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: 80-летний дед? Ты думаешь,
6: дед?
5: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень
6: да,
5: важны
6: вижу.
5: Окончания и дикция.
6: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
5: Привет! Тащи деда!
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
8: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl «Дни красоты». Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
3: Топ-радио.

Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед?
3: Ты
2: думаешь,
3: дед?
2: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важны
3: вижу.
2: Окончания и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Принят! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7. Время расцветать. 7 мая в магазинах «Лидл».

0: Парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
1: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно. Поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad būst.com.
2: Top Music. Песня из Top 20.
6: Это Top 20. Top Radio.
7: Девятая позиция.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарных дарбиб свейцаем.
1: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Использовать 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

garšo viņš? Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку. Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: того.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

0: время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl. Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
1: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край, рядом с торговым центром А7.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kg, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,39 €.

0: līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maksima.
1: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница? Мне бывает грустно. Поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив. 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Новый фреш-бургер от McDonald's. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене. 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's. Утро начинается не с кофе, а с них.
3: 80-летний дед?
4: Ты думаешь,
3: я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное окончание и дикция.
4: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
3: Привет! Тащи деда!
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
5: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.

0: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край, рядом с торговым центром А7.
1: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
2: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унайцивс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унайцивс АБЦ.
4: Песня из ТОП-20.
5: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
6: 19-я позиция.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulove nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Три группы доктор Клоун приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитцкая здоровье с вейцаем.
5: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецип с АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецип с АБЦ.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic

0: Топ-радио Уикенд.
1: Салют, Топ-радио, мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радиошоу.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.